0: матерега, Джони Жидор пада. Дему Райан Трип, но дему Трип, дему.
1: И Джони Абушен на таблетка, Абуш Райан Трип.
0: Босо, а да видиш да спи. Глих е та прав команд га лахко збуди.
2: U pizda, kvapo je to?
3: Ej, Johnny se zbudu, to je radio student.
1: 98,3 i 104,3 MHz.
3: Natalijev uho, slab slišmo.